0: радости, печали. Как под цветами змея, кто леет душу, как полуспящую фантазию. Кто расцветет, как полудонна ты или я.
1: Пи.